0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В ранней молодости летчика Егорова оклеветал друг Сорокин. Оставила любимая девушка. С тех пор прошло много лет. Девушка вышла замуж за Сорокина. Они вырастили сына. Однажды все трое оказываются на борту лайнера, которым управляет Егоров. Эта встреча станет поворотной в судьбе каждого из них. Саундтрек к фильму «Неподсуден».
2: Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле

говорю, надо в друзей выбирать осторожно, но без опаски им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Сотни ночей ты провел бы тревожно, лишь бы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви

счастье порой понимается ложно. Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Птицы поют в сосняке

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: заведениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Агенты ЦРУ и в то же время лучшие друзья Франклин Фостер и Так Хэнсон отправляются в Гонконг, чтобы поймать международного преступника Генриха, который владеет оружием массового уничтожения. В ходе миссии брат террориста погибает, а сам Генрих ускользает. Обоих агентов отстраняют от дел. Они возвращаются к мирной жизни, но вскоре между друзьями начинается война из-за сексапильной красотки Лорен. А тем временем террорист продумывает план мести. Саундтрек к фильму «Значит, война».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

На редкость снежной выдалась зима в маленьком захолустном городке штата Массачусетс. Бар и салон красоты становятся излюбленным местом для обсуждения проблем, возникающих между мужчинами и женщинами. Настоящая любовь и горечь измен, мужская дружба и женская верность причудливо переплетаются в судьбах героев, меняя привычный жизненный уклад. Саундтрек к фильму «Красивые девушки».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

очередное вторжение инопланетян на Землю. Вы скажете, что может быть банальнее. Да, если бы на этот раз они не предстали в виде героев вселенских популярных компьютерных игр. Сражаться с пришельцами призвана команда бывших геймеров, в числе которых президент Соединенных Штатов Америки Карлик Зэк, большой ценитель прекрасного пола, зануда-параноик, свято веривший в теорию вселенского заговора, профессиональный неудачник и циник, в детстве подававший большие надежды, а помогает новоиспеченным героям очаровательная ученая-фея. Саундтрек к фильму «Пиксели».

Sky FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

На свободу выходит босс наркомафии Ку, но наркоторговля не остановлена. И первая его мысль после заключения – отомстить полицейскому Кевину Ченгу, упрятавшему его за решетку. Ку нанимает киллера, который, впрочем, явно не в себе. Тем временем группа изощренных террористов пугает население серией взрывов в людных местах и вымогает 10 миллионов долларов у одной торговой фирмы. Справиться с этой ситуацией и спасти любимую девушку под силу только полицейскому Кевину Ченгу. Саундтрек к фильму «Полицейская история».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы. Ведущая рубрики детских песен на «Новгородской волне» Милана Кузнецова и гость из города Москвы Павличенко Алиса. Здравствуйте, девчонки. Ну давай, Алиса, начнем с тебя. Расскажи о себе. Откуда приехала? Чем собралась заниматься этим летом?
2: Я приехала из города Москва. Я здесь хочу заниматься спортом, купаться. Еще здесь я хочу побыть поближе к природе, потому что в городах ее практически нет.
0: Нету природы в городах? Ну, то есть некогда выезжать.
2: Потому что постоянно учеба, какие-нибудь кружки.
0: Ага, ну то есть нету времени у тебя на это, все правильно. В какой класс закончила, в какой пойдешь?
2: Я закончила второй класс, иду в третий.
0: Так, давай послушаем теперь тебя, Милана. Какой класс закончила, в какой пойдешь, чем собираешься заниматься этим летом?
3: Я Кузнецова Милана, учусь в Демянской средней школе. Мне 9 лет. Я хочу это лето провести с пользой. Ходить, купаться, загорать.
0: На природу будешь ездить?
3: Да.
0: Угу. Тема нашего сегодняшнего интервью – это летние каникулы с пользой. Алиса и Милана расскажут вам, чем заняться летом. Также, соответственно, техника безопасности обязательно в летний период. Вот. Ну и, соответственно, полезные занятия для детей. Давайте для начала разберем вопрос по поводу купания. Где можно и безопасно купаться в летний период? Давайте начнем с Миланы.
3: Купаться нужно в разрешенных местах, где установлены таблички.
0: Угу. А ты что скажешь?
2: Ну вот, например, у нас в Демянске в многих лесах есть болото, и там бывают не установлены таблички. Важно знать, что в болотах тоже нельзя купаться, потому что оно может сильно затянуть.
0: Да, тоже совершенно верно. Так, вопрос, касающийся солнца. Вот что нужно сделать, да, если ты перегрелся на солнце, да, и почувствовал недомогание? Что посоветуете в этом случае сделать?
2: Я посоветую сразу идти домой и сообщить об этом взрослым.
0: Вопрос второй. Что нужно сделать, если ты перегрелся на солнце и почувствовал недомогание?
2: Тебе нужно уйти от солнца, уйти домой, сообщить об этом взрослым. Mm-hmm. То, что тебе плохо, чтобы сразу поняли.
0: Mm-hmm.
2: И начали принимать меры.
0: Милана, а чтобы не было перегрева, что нужно одеть для этого?
3: Ну, для этого нужно намазаться солнцезащитным кремом и обязательно надеть головной убор.
0: Совершенно верно. То есть мы, если собираемся куда-то на природу, обязательно посмотрим на температуру, которая с утра уже, да, соответственно, если она уже выше 30 градусов, то нужно подумать вообще, да, стоит ли нам куда-то идти. Вот. Если, соответственно, мы собрались куда-то идти, обязательно берем с собой головные уборы, крема от солнца, да? Так, получается, если мы собрались куда-то идти на природу, а температура у нас уже с утра высокая, выше там, скажем так, 30 градусов, да, то нужно, прежде чем идти, подумать вообще, надо ли нам вообще идти в такую погоду. Но если мы все-таки собрались идти, мы берем с собой что?
3: Солнцезащитный крем и головной убор.
1: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Давайте теперь разберем вопрос, где безопаснее всего находиться во время грозы.
2: Безопаснее всего находиться во время грозы дома. А если ты оказался на улице, например, ты был в лесу и началась гроза, то не надо прятаться под деревом, потому что это очень опасно. Надо сесть на корточки и переждать, пока закончится гроза. А так надо сидеть дома и не выходить на улицу. И лучше всего выключить телевизор и никому не звонить.
1: То есть выключаем, во время грозы выключаем дома все электроприборы. Милана, а если все-таки мы в это время купаемся, и началась гроза и дождь, что нужно сделать?
3: Нужно срочно вылезти из воды, потому что вода может тебя засосать.
1: То есть вода притягивает, да?
3: Да.
1: То есть и, соответственно, гроза, молния тоже может на это повлиять, на все. То есть ударит молния, да, в воду, вот, и человек пострадает. А вот вопрос леса, то есть как правильно будем одеваться для похода в лес? Что скажете?
3: Ну вот, например, если ты пошел за грибами, нужно одеть резиновые сапоги для того, чтобы на всякий случай себя не могла укусить змея.
1: Угу. А сверху что одевать будем?
2: Сверху мы можем... Ну, одеть какую-нибудь кофту с длинным рукавом, и сверху одеть куртку с капюшоном.
1: Ну, и шапку можно надеть, да?
2: Ну, шапку или повязку.
1: Все правильно.
0: Программа «Поговорим о главном».
4: Реклама. Реклама. На Демянск-ФМ. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
5: Кто там?
6: Это дядя почтальон.
4: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск-ФМ.
4: Телефон рекламной службы на Демянск-ФМ. 92170

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Кого мы можем встретить в лесу? Каких насекомых?
2: Мы можем встретить клещей.
1: А вот по поводу клещей расскажи поподробнее. У тебя же была ситуация с клещами?
2: Мне помогала бабушка вытащить клеща. Мы намазали растительным маслом в домашних условиях.
1: Угу.
2: Потом мы поехали в больницу вытаскивать.
1: Угу. То есть в больницу нужно обязательно ехать, потому что клещи сейчас какие бывают?
3: Энцефалитные.
1: Сейчас
3: в аптеках продается специальный набор, который называется клещевод. В набор идет салфетка, пробирка и специальная штука, которую можно вытащить клеща. Пробирку его сдать на анализы, чтобы посмотрели, они энцефалитные или нет. А еще салфетка, чтобы протереть место, на котором...
1: Да, еще раз напомню, дорогие слушатели, вот те, у кого возникла проблема с клещами, как Алиса сказала, есть специальные наборы в аптеках, чтобы устранить клеща. Если это нужно сделать тем, у кого нет возможности съездить в больницу. То есть можно, в принципе, заранее подготовиться, приобрести этот набор, если идете в лес, соответственно.
3: А еще с этим набором можно вытаскивать клещи не только людям, но и животным, кошкам, собакам.
1: Так, немаловажен вопрос по поводу еще ос и пчел. Что нужно сделать при встрече с осой и пчелой? Тоже очень часто встречаются ос, а также шершни.
3: Нужно вообще... Вот если ты, например, идешь в лес, то надо спрыскаться специальными спреями от насекомых, таких как они. А если тебя укусил шершень или пчела, то надо прийти домой. И сейчас очень часто в аптеках продаются специальные бальзамы после укусов насекомых. Они охлаждают, а потом надо, конечно, съездить в больницу, а так эти бальзамы могут помочь. Я думаю, что их нужно приобрести. Бальзамы выглядят как помады, продаются в каждой аптеке.
1: А Милана, ты что ответишь на этот вопрос?
2: Ну, например, если тебя укусила оса, и у тебя осталось на том месте, где она у тебя укусила, жало, надо его срочно вытащить и обратиться в больницу.
1: Совершенно верно. Ну, по поводу больницы-то не все, конечно, пойдут после укуса осы, но обязательно, у кого получится вытащить жало, ну, осы или шершня, да, вы избежите опухоли на руке. То есть обычно распухает то место, где был укус, из-за того, что остается жало. Ну, сам на своем примере расскажу, что после укуса, например, осы, если я не вытащил жало, соответственно, да, у меня через 5 минут образуется, соответственно, уже на руке опухоль, то есть красного цвета. Вот, если, соответственно, мы вытаскиваем жало, то мы этого обязательно избежим. Вот. Так что запомните, если есть возможность, то обязательно попробуйте это сделать. Так. Будет еще вопросик по поводу леса. Например, если мы заблудились в лесу, что мы делаем?
3: Всегда, когда ты идешь в лес, надо с собой брать некоторые вещи. А эти вещи могут, например, тебя спасти. Например, как ни странно, некоторые люди с собой берут либо марлю, либо ленточку. А, то есть таким случаем, вот ты, например, куда-то ушел и понял, что ты заблудился. Они берут эту ленточку или марлю и привязывают ее, там, например, к дереву, чтобы искатели поняли. А, еще, если ты заблудился в лесу, перед тем, как ты идешь в лес, обязательно надеть яркую одежду, чтобы люди поняли, что это человек. Лучше всего одевать, например, чтобы она несла вас там не зеленую, какую-нибудь желтую, розовую, яркую.
1: А, Миланка, а вот есть специальный прибор, даже в телефоне есть он, вот когда идешь в лес, как он называется?
2: Компас.
1: Совершенно верно. А что он измеряет? Север, юг, запад, восток. Если мы умеем им пользоваться, то мы не заблудимся, да?
2: А еще, если его нету, то можно воспользоваться с помощью солнца.
1: Совершенно верно. Это старые традиции, они очень хорошо работают.
3: А еще можно посмотреть, сколько время. Вот ты, например, долго уже сидишь, и посмотреть, что с одуванчиком. И посмотреть на одуванчики. Наверное, в каждом лесу растут одуванчики. И можно определить время по одуванчику. А если вот одуванчик открывается в 8 утра, а закрывается в 6, так можно определить, сколько времени. Угу.
1: Да, еще есть в лесу неприятные, скажем так, создания. Это называется змеи. Вот. Что вы про них знаете?
2: Ну, например, если тебя укусила змея, нужно позвонить в скорую.
1: Так, что еще?
3: Еще, конечно, вот эта вот змея, у нее еще есть и полезная сторона.
1: Какая?
3: Из яда змеи делают специальные мази, лекарственных. Делают из них лекарства, специальные мази, которые помогают для ног. Еще, если ты увидел змею, то надо бежать домой.
1: Возможно ли различить змею по внешнему виду, ядовитая она или нет?
3: Возможно.
1: Да, на них есть специальные
3: полосочки.
1: Пятнышки, полосочки.
3: Цвет окраски.
1: Окрас, да. Новичку, конечно, не определить, но те, кто разбираются, они, конечно же, определят. Но в любом случае, как до этого сказала Алиса, обязательно одеваем сапоги как можно длиннее, чтобы избежать укуса змей.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Давайте еще раз вернемся к купанию. Напомните нашим слушателям, чего нельзя делать во время купания. Вот пришли мы на речку или на озеро, да? Купается много народу. Места, конечно, маловато. Вот. Что мы можем увидеть в такой ситуации?
2: Ну вот, например, могут купаться маленькие дети, брат с сестрой. И, например, дети могут залезать на друг друга и так топить.
1: Да, да, да, да, это очень часто встречается. В таком случае что мы делаем? Говорим взрослым про это? Обязательно,
3: И звоним, если человек тонет, то звоним 112.
1: Ну, для начала, если есть на берегу взрослые, мы говорим им, соответственно.
3: А если уже вытащить не могут, то тогда звонят 112.
1: Угу. Есть еще такая ситуация, вот, например, я вот вчера видел, дети с воды бросаются камнями. Что может случиться в такой ситуации?
3: Ну, вот, например, купаются взрослые, дети бросают, они могут попасть в эту взрослую, например, в голову, в глаз.
1: Ну, и опять же, либо в... Это рядом с ребенком, который также купается, да?
3: Да.
1: Вот. Что мы говорим этому ребенку, который бросает?
2: Нужно говорить, нельзя так делать, потому что он может попасть в человека.
1: Совершенно верно. Также могут и песком бросаться.
3: А песком нельзя, потому что если песок попадет в глаз, это очень опасно.
1: Да, совершенно верно.

0: Давайте теперь перейдем на дополнительные вопросы, касающиеся аспекта безопасности. На улице очень жарко. Что нужно делать, чтобы избежать пожаров?
1: Например, если случился пожар, то нужно набрать 112.
0: Так, что еще, Алиса?
2: А еще важно не играть со спичками.
0: Так.
2: Потому что спички, вот их если об коробку потереть, то будет огонь.
0: Угу.
2: И важно с ними играть. Нельзя играть с плитой. Нельзя играть. Еще, например, нельзя взрывать что-то. Вот у нас есть, например, такие всякие баночки, на которых написано, то, что это огнеопасно. То есть, если она попадет в огонь, то она может взорваться.
1: А еще, если случился пожар, ты позвонил 112, пока они едут, можно воспользоваться с помощью полотенца. Можно его намочить и приложить к лицу.
0: Вот немаловажные моменты. Пока едут, можно самому попытаться предотвратить. Но если, конечно же, если это не вредит самому человеку, то есть если человек, например, горит, к примеру, там дом, да, многие, соответственно, чтобы спасти свое, там, к примеру, какое-то имущество, да, они пытаются залезть в этот дом. Это нельзя, к сожалению, делать категорически.
2: А еще, вот если вы, например, сидите вот в комнате, и уже у вас нету выхода, все, кружил пожар, то надо убежать в ванну. Закрыться, взять марлю или бинты. Вот у нас же есть челька, правильно? Под дверью. Надо ее обводить там полотенцем или марлей, так, чтобы огонь не попал. Еще надо, рядом с ванной, там можно присесть и себя обмочить, взять марлю и себя накрыть.
0: Это чтобы не задохнуться.
2: Да, потому что дым огня очень опасен и смертельный.
0: И ты сейчас говоришь это про квартиру. Не про дом, а про квартиру, Если дом, можно просто выйти через безопасный выход. А если ты находишься в квартире и у тебя нет возможности, то, как ты сказала, все правильно.
2: А еще в домах делают специальные кнопки. На кнопку нажимаешь, и начинает говорить сирена, пожарная тревога. И все начинают уходить из специальных выходов, которые сделаны на случай пожара. Но в Демянске такого может и не быть. Чаще всего такое делают в школах или городах.
0: Угу. Совершенно верно.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Итак, давайте теперь закрепим нашу программу правилами дорожного движения. Миланка, расскажи, пожалуйста, правила дорожного движения, когда в летний период приезжает очень много дачников, появляется на дороге очень много машин, как мы ведем себя на дороге?
2: Ну, например, если тебе надо перейти дорогу, надо нажать светофор.
1: Кнопочку на светофоре.
2: Да. И когда совсем, и когда включился зеленый цвет, надо сначала посмотреть направо, налево, потом еще раз налево и убедиться, что все машины остановились, а потом уже переходить.
1: Так, все правильно. Больше всего касается улица 25 октября. Вот, она у нас считается сейчас главной дорогой, и она, эта дорога передана в федеральную собственность. По ней стали ездить еще больше машин, включая грузовые, фуры. И они ездят, причем быстро в последнее время мы замечаем. Даже не соблюдают скоростной режим. Поэтому старайтесь, дорогие радиослушатели, также зрители, старайтесь смотреть направо-налево, переходя эту дорогу. Потому что светофоры светофорами, а как правильно сказала Милана, посмотрели направо-налево. И после этого уже переходим дорогу.
3: А еще чаще всего люди совершают такую глупую ошибку. Вот у нас на светофоре есть всего три цвета. Наши известные это зеленый цвет и красный, а еще есть желтый.
1: Да.
3: А желтый это, например, люди думают, он желтый, надо побежать. А потом все равно машина едет, когда желтый, и сбивает этого человека. И так люди совершают эту ошибку. И потом попадают в больницу.
1: Совершенно верно. Три цвета светофора. Не забываем про них.
2: А еще, если есть правила дорожного движения на велосипедах.
1: Да, извините, я перебью. Забыли мы поговорить о велосипедистах и о самокатах. Продолжай.
2: Вот нужно кататься в разрешенных местах. Можно кататься самому с 14 лет. Вот когда мы с моим братом ехали на велосипедах до спортивной школы, там есть такая дорожка специально для велосипедов. Но Марк поехал по той дороге, там где ходят люди.
1: То есть он нарушил правила дорожного движения, я так понимаю.
2: Да.
3: А там он мог бы сбить человека.
1: Ну, здесь по большей степени сбивают, конечно же, к сожалению, велосипедистов.
3: Могут оба пострадать.
1: Да, еще раз напомню вам, дорогие радиослушатели, а также зрители, на велосипедах ездят с 14 лет. Если по какой-то причине вам очень хочется поездить на велосипеде, катайтесь около дома и ни в коем случае не выезжайте на главную дорогу. Да, тут еще хотят девчонки поговорить про ядовитые растения. Давайте начнем с Алисы.
3: У нас в Демянске есть одно растение. Оно растет везде, даже вдоль дороги. Называется оно борщевик. Борщевик – это растение с крупными листьями. Растет 2-3 метра или даже бывает 4. Это растение, даже когда к нему будешь прикасаться, можно получить ожог. Ожог бывает второй и третьей степени. Потом этот ожог может остаться на всю жизнь и можно... Ну и борщевик, вот этот ядовитых, их всего три вида, которых нельзя трогать. Борщевик сосновского, у него белые цветы. Дальше борщевик монтегации, но он растет в жарких странах. Так что если кто-то поедет в жаркие страны, то увидите тот борщевик монтегации. И борщевик дикий, который растет в лесу. Но также у него еще есть съедобные виды. Вот если даже посмотреть на название борщевик, борщевик. от слова борщ. Да, из борщевика сибирского раньше варили борщи. А еще в борщевике содержатся опасные вещества фуран и кумарины, которые, когда встречаются с солнцем, они несовместимы, и мы тогда получаем ожог.
1: Да, и Миланочка, напомни нам еще по поводу грибов. Есть же все-таки грибы, которые нельзя есть. Ты знаешь про такие грибы?
2: Да, есть мухомор, белая поганка.
1: Угу. И давай про растения, давай.
2: Я хочу рассказать про опасное растение. Оно называется вороний глаз. Оно похоже на ягоды, и дети могут его съесть, и потом может случиться несчастный случай.
1: А с чем его можно перепутать? На что оно похоже?
2: Оно похоже на
3: чернику.
1: Ну, цвет какой у нее?
2: Фиолетовый.
1: А где растет? Как называется, ты говоришь?
2: Вороний глаз.
1: Вороний глаз?
3: Мне вороний глаз можно спутать с черникой.
1: Угу. Да, совершенно верно. Вороний глаз можно перепутать с черникой. Вот. Растет оно на полях также и в лесах. Соответственно, будьте очень внимательны, как говорят девчонки, и перед тем, как что-то скушать, лучше посоветуйтесь.
3: А еще есть ядовитые грибы.
1: Ну, про грибы-то мы уже говорили. Девчонки, какие пожелания вы бы дали нашим зрителям, слушателям по поводу вот сегодняшней темы еще раз? Да. Что пожелаете водителям?
3: Я пожелала, чтобы они смотрели вперед, чтобы они не отвлекались.
1: А те, кто ходят в лес?
2: Я хочу, чтобы они всегда, когда ходили за грибами, одевались хорошо, чтобы их никто не укусил.
3: А я еще пожелала лесу, чтобы они никогда не перепутали ядовитые грибы и растения со съедобными.
1: Также желаем нашим водителям велосипедов, скутеров, будьте внимательны и желательно катайтесь во дворе. Кому нету 14 лет. А если есть 14 лет, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И пользуясь случаем, сегодня у нас, так как у нас сегодня День России, хотел бы поздравить всех россиян с Днем России. Это праздник, символ национального единства, любовь к родине, гордость за ее историю. В этот день принято желать мира, благополучия, новых достижений как в стране, так и каждому человеку. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы Милана Кузнецова и Павличенко Алиса. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Всем пока.
3: Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыка.

0: хочешь? Андрей, пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
0: Короче, бесишь меня.
1: Я не Андрей.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка,
2: новые песни,
1: песни
2: местных исполнителей
1: на Валдай FM.

Новгородская волна представляет. Рубрика «Золотые хиты»

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук? Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, проведать любимого тестя. И любой ценой вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

хотелось быть с тобою, милая моя. Мне хотелось быть любимым, нежная моя. Но печален наш сюжет, и надежды тает свет, и тебя со мною рядом нет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Герой фильма – рекордсмен мира по прыжкам в высоту. После автомобильной катастрофы, по заключению врачей, должен навсегда оставить спорт. Но вопреки всем обстоятельствам, он делает все возможное, чтобы вернуться в сборную страны. Случай его сводит с хирургом, также фанатично преданный своему делу. И герой вновь выигрывает международные состязания. Саундтрек к фильму «Право на прыжок».

тебя молиться не буду. Не буду ходить за тобой. Но все же мне будет больно.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Новгородская волна представляет. Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Столица сильных мира, всего и уютное гнездышко очаровательной Холли Глайтли. Кто-то называет ее девицей по вызову, кто-то авантюристкой. Одни подумают, что она хитра, как лисица, другие решают, что тупая, как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше селится симпатичный молодой человек. Саундтрек к фильму «Завтрак у Тиффани».

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217-07-22.

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Только с тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: значит, будет все хорошо.
1: Новая песня.
2: Новая песня.
1: На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости с

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага. Саундтрек к фильму «Диверсант».

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Мирный рассвет, а я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Только хиты, только позитив.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Прилетев по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, коммерческий директор рекламной фирмы «Макс» решает повидать своего старого друга Чарли, заболевшего СПИДом. В кафе гостиницы он знакомится с очаровательной женщиной Карен. Опоздав на самолет, он отправляется с Карен на концерт, после которого спасает ее от уличных грабителей и проводит с ней ночь любви. А утром улетает домой, где его ждет жена Мими и двое детей. Ночное свидание переменило всю жизнь Макса. Он охладел к жене и все время вспоминает Карен. Через год он вновь прилетает в Нью-Йорк, так как Чарли уже при смерти. В госпитале у постели больного Чарли Макс встречается с его братом Верномом, который представляет ему свою жену Карен. Саундтрек к фильму «Свидание на одну ночь».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM.

«Новгородская волна» представляет. Рубрика «Золотые хиты»

наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Волны настроения и музыка.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Ты на волне первой места.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «1193 год до нашей эры. Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат, царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих 10 лет. Два мира будут воевать за честь и власть, тысячи умрут за славу, и за любовь нации сгорят дотла». Саундтрек к кинофильму «Троя».

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Моя игра 98. Баста.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 22.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07 2.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка продления фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

позволю ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли.

трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

И отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.